0: Письма Павла христианам в Риме.
1: «Братья, ради милосердия Божьего к нам, я вас прошу, отдайте себя, свое тело Богу, как живую жертву, освященную и угодную Ему. Только такое служение истинно духовно. Не приспосабливайтесь к образу жизни этого мира, но пусть Бог преображает вас, обновляя ваш ум, чтобы вы могли постигать, чего Он хочет от вас, что для Него хорошо, угодно и совершенно».

0: Всем привет! Срочно в номер! Крошечное государство Ватикан, где размещена резиденция самого Папы Римского, несколько лет подряд держало топовую строчку в рейтинге самых криминальных стран мира. А все потому, что на 1000 жителей здесь приходится больше 1000 краж и махинаций. Как вы понимаете, это связано с крохотным населением и необычайно развитым туризмом. Вот и получается такое страшное соотношение. Статистика – штука хитрая. Будьте бдительны!
1: Новая музыка на свободном радио.

0: не догма, она пахнет кофе и смыслами.
1: Ты много делаешь ради, но еще больше с людьми. Тебя определяет не фасад, а то, что внутри. Ты будешь человеком, если останешься один. Даже

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Василий, я из города Волхова.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Я был наркоманом с 10-летним стажем. Я уже не видел вообще никакого будущего, и настоящее для меня вообще не было просто никакой радостью. Люди за спиной говорили поскорее бы уже «ты Бог», но однажды в мою жизнь в лице моего друга, который прошел программу реабилитации, пришел Иисус. И он говорит: «Я тебя люблю очень сильно, и я тебя приглашаю к себе». Ну, я особо тогда еще не осознавал все это. Я искал просто выход. Я поехал на программу реабилитации, даже несмотря на то, что меня вообще должны были посадить. Мне грозило 8 лет. Я думаю, наплевать. Хоть туда я поеду, но я поеду уже другим человеком и вот без своей наркотической зависимости. Но Бог очень милостив, Он очень индивидуально подходит к каждому человеку. Его благодать, она действительно безгранична, и она индивидуальна для каждого человека. Меня не посадили даже на 8 лет. Должны были посадить, но Бог помиловал. И я еще раз понял, что Иисус меня очень сильно любит, и Он желает, чтобы я жил в единении с Ним.
0: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Классики о вере.
1: Владимир Сергеевич Соловьев, русский философ. Задача права вовсе не в том, чтобы лежащий возле мир обратился в Царство Божие, а только в том, чтобы он до времени не превратился в ад.

0: Андрей Кочинов, председатель общественного совета при уполномоченном при президенте Российской Федерации по правам ребенка. Много лет подряд я летал в Иерусалим на схождение благодатного огня. Но каждый раз возвращался со смешанными чувствами и радости, и одновременно разочарования. За эти годы, 13 лет, я немало успел увидеть и испытать. Но каждый раз, проходя по улицам старого города, мимо бесконечных торговцев святостью, ловил себя на одной мысли. Нет, что-то тут не так. Как-то все суетно и лукаво, сплошная торговля и нелюбовь. Из года в год, возвращаясь домой, я думал, пропащий я человек, раз не могу почувствовать благодать на святом месте. Но однажды все изменилось, раз и навсегда. Я понял, что искал благодать и чудо не там. Они оказались гораздо ближе, чем я думал. В очередной раз, вернувшись после схождения благодатного огня из Иерусалима в Москву, пасхальным утром я пошел разговляться к ближайшему ларьку. Несмотря на усталость, накопившуюся от поездки, настроение было праздничным. Все-таки долгожданная Пасха наступила. Да и вообще, скоро буду дома с благодатным огнем, который ждут тысячи красноярцев. Подойдя к павильону, я громко и торжественно прокричал: «Христос воскресе!» И, не дождавшись ответа, попросил, чтобы мне сварганили что-нибудь повкуснее. Не успев договорить, я услышал жалобный голос, похожий на хриплый скрип.
1: «Мужик, купи пожрать что-нибудь».
0: Я обернулся. Рядом стоял бомж, весь избитый, один сплошной синяк, но по виду еще трезвый. Долго не думая, я попросил продавщицу приготовить и для него чего-нибудь вкусное. Но не тут-то было. Женщина разразилась на бомжа такой руганью, что испугался даже я. Мол, ходит он здесь уже несколько месяцев и мешает ей работать, к людям пристает, и вообще лучше бы таких и вовсе не было на белом свете. Выслушав ее гнев праведный, я еще раз повторил попытку сделать заказ для этого человека. Мне вдруг стало его очень жалко, ведь сегодня Пасха, надо же хотя бы в великий праздник помогать друг другу. Угомонившись немного, женщина все-таки стала готовить еду и ему, и вскоре две горячие и вкусные крошки картошки были готовы. Я взял свой пакет, второй передал бомжу и хотел уже уйти. Но вдруг обнаружил в своем кармане деревянный крестик, освященный на гробе Господнем. Не знаю почему, мне сразу захотелось подарить крестик этому мужчине. До этого я дарил святыни только надежным людям. Так было всегда, но не в этот раз. «Держи, брат!» И я подал ему крестик. «Держи, он твой!» Потом я рассказал о том, что только ночью вернулся из Иерусалима, и что это святыня оттуда, от гроба Господня. И, похоже, крестик именно для него завалялся в моем кармане. Дальше случилось то, чего не ожидал ни я, ни продавщица, да и вообще никто, кроме, пожалуй, самого Бога. Бомж, несмотря на то, что был очевидно голодный, бросил еду, крепко сжал в руке этот крест, упал на колени и зарыдал в голос, повторяя лишь одно: «Слава тебе, Господи, прости меня, гада, за все!» Это было настолько по-настоящему, что пакет с едой чуть не вывалился у меня из рук, а продавщица, та и вовсе выбежала из своего павильона, зарыдала, упала на колени рядом с бомжом, обняла его и стала просить прощения, причитая о том, как же она не замечала, что в нем живет живая душа, и что он такой, вот такой, оказывается, живой и настоящий человек. Человек! У меня сами собой подкосились ноги. Просто и естественно я бухнулся рядом с ними и заплакал. А вслед за этим на меня накатили чувства радости и счастья. Мы стояли втроем на коленях, обнявшись, плача и жалея друг друга. В этот момент случилось самое настоящее чудо. В нас вдруг проснулась настоящая любовь. Та самая, о которой и говорил Христос. Любовь, которой нам так не хватает сегодня, и разбудить которую в нас порой призван самый обыкновенный бомж. А благодатный огонь лишь тогда таковым становится, когда в нас, а не в нем, живет благодать, которая называется любовью. Все встало на свои места. Тогда я понял простую истину. чудо и благодать там, где есть любовь.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Притчи Соломона.
1: Много замыслов в сердце человека, но исполнится только намерение Господа.

Друзья, это «Свободное радио», и здесь с вами Катя. Хочу поддержать вас сегодня таким стихом из Библии. В книге Иеремии Бог говорит каждому из нас: «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не во зло, чтобы дать вам будущность и надежду». По-моему, это одно из самых светлых обещаний в Библии. У нас есть добрая будущность и надежда.

Петр Мамонов. Недовольство нужно устремлять вглубь себя. А мы устремляем вовне. Правительство, пенсия, там не так, там не так. В телевизор уткнулись и начали осуждать. Ты загляни в себя, браток. Ты воспитал своих детей? Нет. Ты убил 5, сделав аборты? Да. Ты на работе ничего не делаешь? С бородой, 42 года, сидишь, играешь в компьютер, потом щелкнешь клавишей мыши. Ой, начальник идет, атас.

0: Новый час на свободном.
1: Время улыбнуться.
2: 26 сентября отмечается праздник с необычным названием «Воскресение Славущее». На самом деле его полное название – праздник в честь обновления храма Воскресения Христова в Иерусалиме. Он установлен в память строительства и освящения храма Воскресения Христова, который чаще называют «храмом гроба Господня». Он был построен в начале IV века. Когда Елена, мать императора Константина Великого, обнаружила в Иерусалиме место распятия Иисуса Христа, на нем, по приказу императора, было начато возведение церкви. К 335 году работы были завершены.

0: Классики о вере.
1: Мартин Лютер. Любовь, подобно теплу, должна согревать со всех сторон и склоняться в ответ на любую мольбу наших братьев.

0: 28 псалом. «Хвалите Господа, о Божьи сыны! Хвалите Господа за славу Его и мощь! Воздайте славу имени Господа! Поклонитесь Господу в красоте Его святости! Голос Господень над водами! Гремит Бог славы! Господь гремит над могучими водами! Голос Господа полон мощи! Голос Господа величественен! Голос Господа кедры сокрушает! Господь сокрушает кедры Ливана! Он велит Ливану скакать, подобно теленку, Сириону, подобно молодому дикому быку. Голос Господа, как молния, разит. Голос Господа сотрясает пустыню. Господь сотрясает пустыню Кадеш. Голос Господа гнет дубы. И Нагим оставляет лес. В его храме все восклицают «Слава!». Господь восседал над потопом. Господь восседает, как царь, вовеки. Господь дает силу своему народу. Господь благословляет свой народ миром.
1: Это «Свободное радио».

Есть такое упражнение на доверие, когда человек просто расслабляется и падает на спину, доверяя партнеру, который должен его поймать. Такая штука не всем дается легко и редко кому дается с первого раза. А с Богом еще страшнее. Он невидимый и совершенно независимый. Но закрыть глаза и падать все равно придется, потому что только так и никак иначе мы не сможем сделать свою веру из гипотетической живой и настоящей.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Книги Евангелия от Иоанна.
1: «Все из того, что дал мне Отец мой, придет ко мне. И того, кто приходит ко мне, я не выгоню вон. Ибо я с неба сошел не для того, чтобы делать, что я захочу, а для того, чтобы исполнить волю того, кто послал меня. И вот воля того, кто послал меня. Ничего из того, что он дал мне, не потерять, но воскресить в последний день. Ибо вот воля Отца моего, чтобы всякий, кто видит Сына и верит в Него, обрел вечную жизнь, и в последний день я воскрешу его».

Всем привет! Занятно, но в фильме «Книга Илая» главный герой является единственным обладателем таинственного знания, которое утратил весь остальной мир. Это знание — Библия. И именно ее он должен сохранить для следующих поколений. Помните, что пока что ядерной войны за ресурсы не произошло, тайное знание наверняка лежит у вас на полке. Это я все к чему? А не пора ли Библию почитать?

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: Радостная весть.
1: Чтение из книги Евангелия от Матфея.
2: Когда придет Сын Человеческий во славе, и с Ним все Его ангелы, Он сядет тогда на царский престол, и приведут к Нему все народы. Он разделит всех людей на две части, как пастух отделяет овец от коз. Он поставит овец по правую руку, а по левую руку — коз. И скажет тогда царь стоящим по правую руку: «Идите сюда, благословенные моим отцом. Владейте царством, предназначенным вам со дня сотворения мира. Потому что я голоден был, и вы меня накормили, жаждал, и вы меня напоили, был чужестранцем, и вы меня приютили, был наг, и вы меня одели, был болен, и вы позаботились обо мне, был в тюрьме, и вы меня навестили». Тогда ответят праведники: «Господь, когда мы видели Тебя голодным и накормили, жаждущим и напоили, когда видели Тебя чужестранцем и приютили, нагим и одели, когда видели Тебя больным и ходили за Тобой, и когда навестили Тебя в тюрьме?» И скажет им царь в ответ: «Говорю вам, все, что вы сделали для одного из самых малых братьев моих, вы сделали для меня». А потом он скажет тем, кто по левую руку: «Прочь от меня, проклятые! Ступайте в вечный огонь, предназначенный дьяволу и его ангелам. Потому что я голоден был, и вы меня не накормили, жаждал, и вы меня не напоили, был чужестранцем, и вы меня не приютили, нагим, и вы меня не одели, больным был и в тюрьме, и вы не позаботились обо мне». Тогда скажут и они: «Господь, когда мы видели Тебя голодным, жаждущим, чужестранцем, нагим, больным, в тюрьме и не помогли Тебе?» И тогда он ответит им: «Верно вам говорю, чего вы не сделали для одного из самых малых, того и для меня не сделали. И пойдут они на вечную муку, а праведные — в вечную жизнь».
3: Новая музыка на свободном радио.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Когда ваши дети взрослеют и покидают отчий дом, можно сказать, что свой родительский долг вы выполнили. Но это вовсе не значит, что теперь вы должны полностью отказаться от влияния на ваших детей. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Есть родители, которые в течение еще долгого времени, когда дети подросли, активно участвуют в их жизни. Другие же, напротив, впадают в другую крайность. Они считают, что не должны играть вообще никакой роли в судьбе своих взрослых детей. Я всегда буду помнить сказанные несколько лет назад слова о требовательности любви. Я мчался тогда вперед, как одержимый, преодолевая все новые преграды, работая с утра до поздней ночи, доводя себя до изнеможения, как и многие другие. И при этом я проводил очень мало времени дома. Моя одержимость, конечно, давала свои плоды. Я быстро сделал нужную карьеру и много зарабатывал. Но на отца это не произвело никакого впечатления. Он наблюдал за моим бешеным ритмом жизни, зная, чем я жертвую. Единственное, что он сделал, это написал мне пространное письмо, в котором просил несколько сбавить темп и проводить больше ценных на вес золота минут с детьми. Он не обвинял меня ни в чем, не укорял, и все же его письмо потрясло меня до глубины души. Проявляя большой такт и деликатность, мой отец помог мне расставить в должном порядке жизненные приоритеты. Если вы хотите по-прежнему оказывать влияние на ваших повзрослевших детей, то я советую вам для начала разобраться в том, что движет вами, и не заходить слишком далеко в стремлении помочь. Будьте предельно деликатны, постарайтесь вселить уверенность в сердца ваших детей. Пусть они поймут, что даже теперь, когда они стали взрослыми, они вправе рассчитывать на ваш дружеский совет и участие. Вы всегда будете стоять у них на первом месте, ведь у них есть только одна мать и только один отец. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семьи».

0: книге Евангелия от Иоанна.
1: «В мир пришел свет, но люди предпочли свету тьму, потому что злые их дела. Всякий, кто делает зло, свет ненавидит и не идет к свету, чтобы не стали известны злые его дела. А кто по правде живет, идет к свету, чтобы явными стали дела его во имя Бога свершенные».

0: Новый час на свободно.
1: Время идти вперед и не сдаваться.
2: 26 сентября отмечается праздник с необычным названием «Воскресение Славущее». На самом деле его полное название – праздник в честь обновления храма Воскресения Христова в Иерусалиме. Он установлен в память строительства и освящения храма Воскресения Христова, который чаще называют «храмом гроба Господня». Он был построен в начале IV века. Когда Елена, мать императора Константина Великого, обнаружила в Иерусалиме место распятия Иисуса Христа, на нем, по приказу императора, было начато возведение церкви. К 335 году работы были завершены, и в этот день, 26 сентября по новому стилю или 13 сентября по старому стилю 335 года, построенный храм был освящен. В России праздник в честь этого события получил и второе наименование – «Воскресение Славущее». Как объясняют исследователи, согласно традиционным русским церковным воззрениям, храм Воскресения Господня в Иерусалиме, воздвигнутый на месте исторических событий распятия, погребения и воскресения Христова, невоспроизводим в своей уникальности, в том числе в названии. И потому храмы, посвященные событию Воскресения Христова, именовались на Руси во имя Воскресения Славущего. Славущее означает так называемое, от глагола «слыть», то есть «быть известным». Многочисленные воскресенские храмы в России посвящены именно этому празднику – обновлению храма, а вовсе не воскресению Христа, так как по православным представлениям никакая церковь, кроме храма гроба Господня, не может именоваться храмом Воскресения Христова. Другое наименование воскресенских храмов – храм Воскресения Славущего. В этот праздник в храмах, освященных в честь Воскресения Славущего, служба совершается как на Пасху – пасхальным чином. При этом торжественно восклицается «Христос воскресе! Воистину воскресе!»
3: След в истории.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

Привет всем! Кто-то посчитал, что курица-рекордсмен смогла лететь 13 секунд подряд. Ну, конечно, не буревестник, но тоже молодец. Все мы находимся в разных исходных позициях, и то, что для кого-то кажется элементарным, для другого будет чуть ли не подвигом. Цените и уважайте труд друг друга. Всем добра!

вещание свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободное.медиа.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения.

0: Друзья, привет! С вами Катя. Знаете, какая противоположность надежды? Это отчаяние. Оно лишает человека способности жить, уводит в забытье. От этой бездны отчаяния спасает лишь одно — упование на Бога, на Его обещанное нам спасение и помощь в любой беде. Именно такая надежда вдохновляет идти вперед, не сводя глаз с источника нашей веры. Надежда помогает жить и приносить плод в самой бесплодной пустыне. Хочу поддержать в вас сейчас эту надежду и противопоставить ее всякому отчаянию.
1: И свет во тьме светит. Свободное радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Наталья Мелешко. Наступил четверг пред Пасхой. Люди моют все, скребут. На Христа глядят с опаской. Вдруг не примет он их труд. Чистят все дома от грязи. Моют окна и полы, чтоб блестело все, как стразы, даже дальние углы. А Господь на них взирая, с сожалением глядит, ведь мытьем полов до рая никогда им не дойти. Надо всем себя очистить, сердце Богу отворить, вместе с Ним до тайной мысли все до дна души отмыть. Покаянием в сердце грешном, исповедуя свой грех, в доме внутреннем, не внешнем, как Господь, прощая всех, приходите причаститься перед Пасхою в четверг, перед Господом склониться, чтоб омыл с души он грех. Только кровь Христа очистит, что струилась на кресте, удостоится той чести, может, каждый во Христе.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

что пошли на максимум. Я так хочу быть рядом с тобой. Громкость пошла на минимум. В волосах хрип, я сон не свой. Стать бы мне птицей.

0: Что-то Андрей сегодня не пришел.
1: Да, говорят, снова запил.
0: Да ты что? Как же так? Он же почти год держался. Так усердно служением занимался, молился.
1: Что поделаешь, загадочная русская душа. Менталитет у нас такой. Во всем надо доходить до крайности. И в добродетели, и в пороки, и в поиске смысла. А если тоска нападет, то как еще? Только есть одно средство. А менталитет уже не исправить.
0: Но ты так говоришь, будто менталитет – это нечто предопределенное, что мы не в силах изменить. Скажи еще рок или там карма. А это-то всего-навсего наше мировоззрение.
1: Но сам посуди. Оно формируется на основании каких-то особенностей среды, в которой живет человек. Ну что мы можем с этим поделать? Мы родились в этой стране и с детства усвоили этот образ мышления, эти стереотипы, эти традиции, эти модели поведения. Почему ты думаешь, многие наши эмигранты за рубежом до конца жизни ощущают себя чужими в новой культуре?
0: Потому что они уже не могут изменить себя, как бы не хотели.
1: Хорошо это или плохо, но пересекая границу между странами, человек же не может раз и навсегда отбросить старое и воспринять все новое. Это и доказывает, что менталитет – вещь постоянная.
0: И все-таки мне кажется, что есть такая граница, пересекая которую ты изменяешься раз и навсегда. И ты ее, кстати, перешла.
1: Я?
0: Угу. А иначе что ты делаешь здесь, в церкви?
1: То есть?
0: Ну, когда ты решила последовать за Христом, для тебя это началась новая жизнь. И все теперь у тебя новое. Даже менталитет. Только важно еще и поступать в соответствии с этим новым образом мышления. А это требует многих усилий с твоей стороны и не всегда удается. Иначе не стал бы Павел писать Галатам. Познав Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите снова поработить себя им?
1: Значит, оступиться можно.
0: Никто не застрахован от ошибок. Но все же написано. Стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства.
1: А это где написано?
0: Галатам, кажется.

0: Евангелие от Луки. Сказал же и к ученикам своим:
1: один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его. И, призвав его, сказал ему: что это я слышу о тебе? Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять. Тогда управитель сказал сам в себе: что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом. Копать не могу, просить стыжусь. Знаю, что сделать, чтобы приняли меня в домы свои, когда отставлен буду от управления домом. И, призвав должников господина своего, каждого порознь, сказал первому: сколько ты должен господину моему? Он сказал: 100 мер масла. И сказал ему: возьми твою расписку и садись скорее, напиши 50. Потом другому сказал: а ты сколько должен? Он отвечал: 100 мер пшеницы. И сказал ему: возьми твою расписку и напиши 80. И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил. Ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом не верен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? Если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не радеть. Не можете служить Богу и маммоне.
0: Слышали все это и фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над ним. Он сказал им:
1: вы выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом. Закон и пророки до Иоанна. С сего времени Царствие Божие благовествуется, и всякой усилием входит в него. Но скорее небо и земля придут, нежели одна черта из закона пропадет. Всякий, разводящийся с женою своею и женящийся на другой, прелюбодействует, и всякий, женящийся на разведенной с мужем, прелюбодействует.
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Классики о вере.
1: Дитрих ван Хёфер. Обычно мы не осознаем, насколько больше получаем, чем отдаем, и что жизнь не будет полной без благодарности. Очень легко переоценить важность наших собственных заслуг и недооценить величину помощи других людей нам.
2: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

Разорванная завеса. Это был мрачный день в окрестностях Иерусалима. На холме за городскими стенами человек, который последние 3 года привлекал толпы последователей, повис на грубом деревянном кресте. Казнь была мучительной и позорной. Друзья плакали и рыдали. Свет солнца больше не освещал полуденное небо. А невыносимые мучения человека на кресте закончились, когда он громко воскликнул: «Совершилось!» В тот самый миг в великом храме на другом краю города раздался иной звук – треск рвущейся материи. Чудесным образом, без человеческого вмешательства, большая толстая завеса, отделявшая святое святых от остальной части храма, разорвалась посередине сверху донизу. Эта разорванная завеса стала символом того, что совершилось на кресте. Людям открылся новый, живой путь к Богу. Иисус, человек на кресте, пролил свою кровь, совершая последнюю жертву, единственно истинную и достаточную. Эта жертва позволила всем верующим в Него радоваться Божьему прощению и войти в общение с Ним. Из тьмы той первой Страстной Пятницы к нам пришла лучшая новость всех времен. Иисус Христос открыл нам путь к спасению от наших грехов и привел в вечное общение с Богом. Слава Богу за весть разорванной завесы! Небесный Отец, благодарим, что через Иисуса Христа мы соединились с Тобой и теперь будем вечно радоваться этому общению.

0: Новый час на свободно.
1: Время сказать главные слова. Студия «Откровение» и «Свободное радио» представляют передачу «История христианской музыки». Программа основана на материалах одноименной книги Эндрю Уилсон-Диксона. Текст читают Константин Масолитинов и Алена Кравчук.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем изучать христианскую музыку. Поговорим о музыкальном стиле госпел. Основоположником жанра музыки госпел чернокожих стал Чарльз Тиндли, методистский священник и композитор.
3: Его церковь в Филадельфии, Восточная методистская епископальная церковь Голгофы, перекрещенная в храм Тиндли, с самого начала века завоевала большую известность благодаря своей мощной музыке. Тиндли писал как мелодии, так и слова своих песен. В большинстве песен госпел, как для белых, так и для чернокожих, музыка и слова неотделимы друг от друга. Его песни, написанные в истинной традиции спиричуал, несли утешение бедным и несчастным. Наиболее важным в них было слово «победим». «С каждым новым днем, когда святые Бога собираются в доме, мы рассказываем о том, как мы победим, потому что мы понимаем, это все лучше и лучше». Припев этой песни «Однажды я одержу победу», наверное, послужил основой для всемирно известной песни «We shall overcome». «Мы победим». Тиндли, в отличие от многих, защищал свои песни авторским правом и издавал их. В 1916 году вышла антология «Новые песни рая». В то время как музыка госпел белых проповедников издавалась в огромных количествах, песни госпел чернокожих оставались народным искусством и редко появлялись в печатном виде. Вскоре после этого, в 1921 году, Национальная баптистская конвенция издала «Жемчужины госпел» — сборник традиционных гимнов и песен госпел, в числе которых были и песни Тиндли.
2: Самым значительным исполнителем и автором госпел чернокожих был Томас Дорси, живший с 1899 по 1993 года. Не путайте его со знаменитым руководителем джаз-оркестра Томми Дорси. Несмотря на строгое христианское воспитание, которое он получил, будучи сыном странствующего баптистского священника, Дорси постоянно искал возможность помузицировать, прославившись в юношестве под именем пианиста Барлхаус Тома, игравшего на танцах. В 1921 году он услышал пение и проповедь преподобного Никса на Национальном баптистском конгрессе. Он был великолепен. Он был могуществен, он потряс это собрание, крики, стоны, возгласы и плач. Там я впервые открыл евангельское слово и принял веру на этом собрании, пишет Дорси. Несмотря на переживания, испытанные на Национальном баптистском конгрессе, Дорси продолжал карьеру в светской музыке. Вместе с певицей Ма Рейни и собственным оркестром он стал первым, кому с помощью звукозаписывающих компаний удалось сделать блюз большим бизнесом.
3: Но в начале 30-х годов он от всего сердца решил обратиться к церковной музыке. Поворотным моментом стала песня «Драгоценный Господь», написанная после смерти его жены и маленькой дочери. Однако выразительный блюзовый стиль его музыки и связанные с ним светские ассоциации породили непонимание, особенно у людей старшего поколения. Современник Дорси, певец Вилли Мэйфорд Смит, вспоминает.
2: Они сказали, что я принес блюз в церковь. Когда я впервые спел госпел, они сказали: «Не нужно нам этого веселья, не нужно этого рейхтайма». Но это меня не остановило. Я продолжал, потому что так хотел Господь.

0: останемся.
1: Всем привет! Забавно, но глаз страуса превышает по размерам его мозг. У напуганного человека примерно так же. Проблема кажется огромной, и мы понятия не имеем, как к ней подступиться. Но, скорее всего, все решаемо. Поэтому делаем глубокий вдох, выдох, молимся и двигаемся дальше.
2: Вы слушаете «Свободное радио». В конце все будет хорошо.

0: письма Павла христианам в Галатии.
1: «Кто полагается на дела закона, тем грозит проклятие, потому что проклят всякий, кто не исполняет постоянно всего того, что написано в книге закона. А что через закон никто не получит у Бога оправдания, ясно из следующих слов: праведник благодаря вере будет жив. Закон же не имеет никакого отношения к вере, ведь в нем сказано: только тот, кто исполнит все предписания закона, будет жить. Христос избавил нас от проклятия закона, приняв проклятие вместо нас на себя, потому что сказано: проклят тот, кто повешен на дереве. Все это было для того, чтобы благословение, обещанное Аврааму, через Христа Иисуса было дано и язычникам, чтобы и мы получили обещанный дар Духа за веру».
2: Свободное радио. В каждом звуке дыхание.

Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Настоящий христианин не будет в тренде нигде и никогда. Это нам обещал сам Иисус. Мы не вписываемся. Нас в лучшем случае со снисхождением обходят стороной, а в худшем гонят или убивают. Потому что логика Царства Небес раздражает, а Евангелие призывает нас отбросить все прежнее и начать заново. Это не всем понравится. И именно поэтому мы с вами нужны друг другу. Нам нужна поддержка, ощущение, что мы не одиноки, ободрение и наставление, вдохновение и просто слова любви. И «Свободное радио» стоит на этом уже много лет. Поддержите нашу команду. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

0: Пойдем, прошу тебя.
1: Да не трогай ты меня! Я поняла, что тебе от меня надо. Только ничего у тебя не выйдет.
0: Ну и что мне от тебя надо?
1: Я видела ее в окно. Она вошла сюда с другого входа.
0: Кто она?
1: Не притворяйся. Прекрасно знаешь, кто. Только можешь не стараться. Не буду я с ней мириться.
0: Ты уже девочка большая.
1: Вот
0: разве я могу
1: все.
0: Тебя заставить
1: что
0: что-либо
1: тогда здесь
0: сделать?
1: Разговаривать.
0: Тем более кого-то простить.
1: Тогда что ты меня сюда приволок? Ну рассказывай.
0: Я расскажу. Только сначала напомни-ка мне еще раз, почему ты наотрез отказываешься простить Катю.
1: Я тебе уже 100 раз говорила. Я не хочу и не могу. Если я ее прощу, она решит, что слишком легко отделалась. Не дождется.
0: Наташа, посмотри вон на то окно в стене. Знаешь, что это на самом деле? Одностороннее зеркало.
1: Что? Вот то окно? Это что, как на допросе, что ли, когда... Я могу видеть то, что там происходит?
0: Люди, которые могут находиться в той комнате, они ничего о нас не подозревают.
1: Подожди, а к чему это все? Мы что, ждем кого-то?
0: Так, оставайся здесь и смотри, сейчас сама все поймешь. Катя! Кать, проходи, пожалуйста.
2: Что происходит, наконец? Что за секрет?
3: Катюш, только пару вопросов, я тебе потом все объясню. Присаживайся.
2: Странно как-то это все. Ну, задавай свои вопросы.
3: Так, Кать, тебе известна девушка по имени Наташа Малинина?
2: Еще бы, моя лучшая подруга была.
3: А что между вами произошло?
2: Да как тебе сказать, я, честно говоря, сама не понимаю. Все было нормально. Мы еще в тот день, помню, к Маринке на день рождения ходили. А на следующий день ее словно подменили.
3: То есть, если я правильно тебя понимаю, ты понятия не имеешь о том, почему она порвала с тобой отношения?
2: Может, я ее невзначай обидела, подковырнула чем-то. Я не знаю, но я не помню. Ну, я хотела разобраться, хотела помириться с ней, но она ни в какую не шла на контакт.
3: Понятно. Но ты переживала из-за этого?
2: Спрашиваешь, лучшая подруга как-никак. Я долго после того не могла прийти в себя. Но жизнь ведь не стоит на месте. Когда я поняла, что все мои попытки примириться ни к чему не приводят, я завела новых друзей.
3: Понятно. Ну что, спасибо, Катя. Не смею тебя больше задерживать.
2: Это все?
3: Да-да. Извини, что побеспокоил тебя, но ты на самом деле мне очень помогла. Спасибо.
2: Странно пить-то какой-то в последнее время.
1: Ну, наглёшь. Нет, просто я...
0: Наташ, да возьми себя в руки.
1: Я не могу.
0: Может, валерьяночки?
1: Никакой валерьянки мне не надо. Нет, ты представляешь?
0: Зачем ты хоть успокойся.
1: Нет, она что? Она что, не подозревает, каково мне было все это время?
0: По всей видимости, нет. Катя, как мне кажется, наслаждается жизнью, а вот страдаешь как раз ты, а не она.
1: Вот именно, я тебе и говорю. Мало того, что я лишилась лучшей подруги, так она меня еще и... От меня другие две ушли. И думаешь, из-за чего? Они, как говорят, до смерти устали от моего вечного нытья на Катьку.
0: Ну, в чем-то их можно понять,
1: да, наверное. Да перестань! Ты еще со своим зеркалом! Я бы дальше жила себе спокойно и радовалась! Что ты мне тут это устроил?
0: Что я слышу?
1: Что я слышу?
0: Какое признание? Значит, тебе просто нравится чувствовать себя обиженной?
1: Нравится. Нравилось! Когда я думала, что ей хуже, чем мне.
0: Ну так вот, я рад, что ты это начинаешь понимать.
1: Да подожди! Ненавижу! Я никогда тебе этого не прощу, Петька! Ну никогда! Ну зачем...
0: Да. Некоторые люди просто не способны учиться на своих ошибках.

Макс Лукада. Взаимоотношения. Хрупкое взаимодействие двух человеческих сердец. Запутанное сплетение двух судеб. Два разных характера, мировоззрения, темперамента. Две метущиеся души, ищущие утешения и защищенности. Взаимоотношения. В них больше силы, чем в атомной бомбе. Больше потенциала, чем в любом перспективном проекте. Ничто так не осмеляет человека, как взаимоотношения. Ничто не порождает такой преданности, ничто не очищает души от воинствующего цинизма, как взаимоотношения. Какие шаги предпринимаете вы, чтобы защитить их?

0: силах тебя по-настоящему понять.
1: Классики о вере.
2: Фёдор Михайлович Достоевский. На свете есть только одно положительно прекрасное лицо – Христос.
3: Наш сайт – свободная.медиа. Свободная.медиа.

0: Любознательными людьми подсчитано, что в каждой пачке чипсов около 50% занимает воздух. К сожалению, в жизни людей этот процент бывает куда больше. Желаю себе и всем слушателям свободного радио побольше смысла и плода. Как минимум 95%.
1: Свободное радио.

Всем привет! Это Андрей Стародубцев. Что бы вы ни делали и где бы вы ни находились, Свободное радио всегда рядом. Мы бережно отобрали для вас лучшую христианскую музыку и регулярно добавляем новинки. Записали короткие и емкие подкасты о самом важном, читаем и разбираем Библию и обсуждаем жизненно важное и насущное. Гиппократ говорил, что мы — это то, что мы едим, и мы верим, что регулярное и здравое духовное питание жизненно необходимо каждому человеку. Поэтому приятного аппетита! А поддержать Свободное радио очень просто. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

0: радостная весть.
1: Выдержка из второго письма Павла христианам в Коринфе.
2: Наши уста, коринфяне, были откровенны с вами. Наши сердца для вас распахнуты настежь. Это вы, а не мы, затворяете для нас свою душу. Я говорю вам, как собственным детям, ответьте нам тем же, распахните сердца. Не впрягайтесь в одну повозку с неверными. Что связывает праведность с грехом? Что общего у света с тьмой? Может ли быть согласие у Христа с Велиаром? Или единство у верующего с неверующим? Что общего у храма Бога с идолами? А мы — храм живого Бога, потому что так сказал Бог. Я поселюсь среди них и буду пребывать с ними. Я буду их Богом, и они — моим народом. Поэтому покиньте их и отделитесь, — говорит Господь. К тому, что нечисто, не прикасайтесь, и я приму вас и стану вам отцом, а вы будете мне сынами и дочерями. Так говорит Господь Вседержитель.

Если вы хотите видеть выдающихся людей в Божьей Церкви, ищите их среди тех, кто был обращен в юности. Чарльз Спержен.

0: Обычно слова «закон» и «Ветхий завет» в нашей голове синонимы. При этом мы помним, что Иисус пришел исполнить весь закон, а мы призваны во всем Ему подражать. В ходе истории нередко у самых разных христианских групп возникал соблазн и в этом стать подобными Христу. Раньше это называлось «иудействовать». Правда, обычно иудействующие выбирают лишь пару-тройку из сотен настоящих иудейских заповедей. Например, придерживаются определенной диеты или строго чтят субботу. Но в третьей главе послания Галатам апостол Павел не ставит знак равенства между законом и заветом, а ясно говорит: «Закон, который появился 430 лет спустя, не может лишить силы утвержденный Богом завет и отменить то, что было в нем обещано». Завет, то есть обещание, Бог дал Аврааму, а вот закон – Моисею. Завет, данный Аврааму, состоял в том, что если человек, Авраам, верит Богу, он увидит исполнение обещанного – наполнение потомками земли. Завет – это вера. Именно поэтому Ветхий и Новый Завет говорят об одном и том же. Они – единое целое. Бог требует от нас не закона, как апостолы писали, а завета – завета веры. С вами была Катя Ватуля, просто христианка.
1: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

Ретро-музыка на свободном радио.

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. В здравии и в болезни, в богатстве и в бедности, пока смерть не разлучит вас. Многие произносят эту красивую поэтичную клятву, но торопятся подать заявление о разводе, как только искра ушла и чувства погасли. Взаимная неготовность отложить свой эгоизм зачастую называется непримиримыми противоречиями. Обещание вечной верности теряет силу, как только время начинает изменять тело супруги. И даже богатство иногда становится не менее серьезным испытанием для постоянства. Да, бывает, что в семью приходят тяжелые испытания и беды. Но прежде чем разрывать отношения, нужно не один раз честно ответить себе на несколько важных вопросов. Все ли мы сделали, чтобы спасти брак? Боролись ли мы до конца за улучшение отношений? Не торопимся ли мы, когда стоит еще подождать? Бог задумал брак как нечто нерушимое, что человек не должен разлучать. Просите его о помощи и боритесь так, чтобы победить.

0: Новый час на свободном.
1: Время держать слово.
2: 26 сентября отмечается праздник с необычным названием «Воскресение славущее». На самом деле его полное название – праздник в честь обновления храма Воскресения Христова в Иерусалиме. Он установлен в память строительства и освящения храма Воскресения Христова, который чаще называют «храмом гроба Господня». Он был построен в начале IV века. Когда Елена, мать императора Константина Великого, обнаружила в Иерусалиме место распятия Иисуса Христа, на нем, по приказу императора, было начато возведение церкви. К 335 году работы были завершены, и в этот день, 26 сентября по новому стилю или 13 сентября по старому стилю 335 года, построенный храм был освящен. В России праздник в честь этого события получил и второе наименование – «Воскресение славущее». Как объясняют исследователи, согласно традиционным русским церковным воззрениям, храм Воскресения Господня в Иерусалиме, воздвигнутый на месте исторических событий распятия, погребения и воскресения Христова, невоспроизводим в своей уникальности, в том числе в названии. И потому храмы, посвященные событию Воскресения Христова, именовались на Руси во имя Воскресения Славущего. Славущее означает так называемое, от глагола «слыть», то есть «быть известным». Многочисленные воскресенские храмы в России посвящены именно этому празднику – обновлению храма, а вовсе не воскресению Христа, так как по православным представлениям никакая церковь, кроме храма гроба Господня, не может именоваться храмом Воскресения Христова. Другое наименование воскресенских храмов – храм Воскресения Славущего. В этот праздник в храмах, освященных в честь Воскресения Славущего, служба совершается как на Пасху – пасхальным чином. При этом торжественно восклицается «Христос воскресе! Воистину воскресе!»
3: След в истории.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Потом, отпустив народ, Иисус вернулся в дом. Ученики, подойдя к нему, сказали: «Объясни нам притчу о сорняках в поле». «Посеявший отборное зерно — это Сын Человеческий», — ответил Иисус. «Поле — это мир. Отборное зерно — сыны царства, сорняки — люди сатаны. Враг их посеявший — дьявол. Жатва — это конец мира, а жнецы — ангелы. Как собирают и сжигают в огне сорняки, так будет и в конце мира. Сын Человеческий пошлет своих ангелов, они выберут из его царства всех, кто толкал людей на грех, и всех, кто творил зло, и бросят их в горящую печь. Там будет плач и зубовный скрежет, а праведники будут сиять, словно солнце, в царстве своего Отца. У кого есть уши, пусть услышит».
2: Новая музыка на свободном радио.
3: Мухаммед is still in his tomb, and Joseph Smith is still in his tomb, and Buddha is still in his tomb, and Confucius is still in his tomb. But there is one man who was not found in the tomb. I've been there.

Основная мысль человека есть мысль о Боге. Основная мысль Бога есть мысль о человеке. Русский религиозный и политический философ Николай Александрович Бердяев.

0: Даже близкий человек никогда не поймет вас так глубоко, как вы бы этого хотели. Любимый фильм или книга, которые вызвали в нас бурю переживаний, могут оказаться для родного чем-то пустым. Шутка, согревающая душу, может вызвать у близких только недоумение. Даже откровение из Библии, коснувшееся нас до самой глубины, останется таким же сильным только для нас самих. Поэтому мы всегда останемся немного одинокими и непонятыми, если будем искать полноты среди людей. Но я верю, что это внутреннее одиночество можно победить верой и общением с Богом. Потому что только Он, соткавший наше тело и душу, может понять нас целиком и полностью.
1: Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать «Свободное радио» вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

старую. Тратит карманные деньги на покупку открыток с изображениями любимых футболистов. Ну и что же? Ему придется обойтись без завтрака, ведь деньги ему были даны только для этого. Я вовсе не призываю вас к жестокости по отношению к детям, но пускай они время от времени сталкиваются с реальностью, и тогда они рано или поздно поймут взаимосвязь между поступками и их последствиями. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

Привет, это Катя, и я расскажу вам о главных находках библейских археологов. Когда в 2019 году проект просеивания Храмовой горы возобновился в новом месте, исследователи объявили о невероятной находке. Была найдена булла, то есть оттиск глиняной печати, на котором было написано «Принадлежит Гальяху, сыну Имера». Эту буллу идентифицировали как первую читаемую древнееврейскую надпись, найденную на Храмовой горе. О семье священника Имеру, который служил в храме, мы узнаем из первой книги Паралипоменон, 24 главы, а также книги пророка Иеремии. Там мы читаем, что Пашхур, сын Имеру, назван главным служителем в храме Яхве. Читайте Библию и изучайте историю. Кто не знает прошлого, не ведает и будущего.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: выдержка из второго письма Петра.
1: «Однако так же, как в народе Израиля бывали лжепророки, и среди вас будут лженаставники. Им удастся внедрить свои ложные учения, ведущие к погибели. Они откажутся от владыки, выкупившего их на свободу, и навлекут на себя скорую погибель. Многие будут подражать их мерзости, и этим дадут повод хулить путь истины. Это ненасытные люди, они с помощью хитроумных басен на вас хорошо наживутся. Но приговор им вынесен давно, он не замедлит и не дремлет их погибель.

Я тогда что-то как-то не так. Прости, столько мыслей брала вверх. Прости за сомнения, прости за крах, за столько много помех. Прости, как-то вышло, но я знаю, я знаю. Прости за то, что поменял приоритеты. Прости за время, вот видны уже корни. Прости. Прости, что пролетел, так много и накрылся. Прости, что, сука, время заучено, молился. Прости, что поменял. Прости, что отнял. Прости, что не отстоял. Местами. Прости, что ноги твои давно не омывал слезами. Прости, что выжимал из себя всю сущность.

Переодевшись в этот образ, ходил по улицам и паркам, входил в дома, обедал с вами и говорил, но редко слушал. Играл, писал, смотрел и думал, спал на поломанном диване. Читал, мечтал, мечтал, читал, в своих идеях я летал. Переодевшись в этот образ, прожил так пару лет, так точно, а может больше пяти. Носил потертые значки, носил себя, себя давал всем, собой хвалился весь в монетках, шел к совершенству каждый день, храня свой образ в статуэтках. Но ты проник все глубже в душу, наполнил радостью и светом, зажег огонь, вздохнул надежды, все затряслось как бы под ветром. Тебя хочу нести людям, тобой хочу дышать и верить. Моя ты страсть, мои желания, Господь, ты просто суть всей жизни. Те образа, что все мы носим, то для души это продажа. Отличный парень, музыкант, а в середине просто лажа. Хороший парень ходит в церковь, а в середине пустота. Духовный парень говорит, а в середине ерунда. Господь, мы просто все больные, мы так нуждаемся в Тебе. Двойная жизнь уже как норма, нет сил сражаться своей плотью. Мы так нуждаемся в Тебе, мы так нуждаемся в Тебе. Мы так нуждаемся в Тебе, мы так нуждаемся в Тебе. Мы так изранены учением, мы позапутывались в верах. Вопросы не дают покоя, обиды закрывали в стенах. Разочарованные в людях и верующих, понятно тоже.

0: Радостная весть.
1: Чтение из книги Евангелия от Луки.
2: В это время пришли к Иисусу и рассказали о галилеянах, чью кровь Пилат смешал с кровью жертвенных животных, когда они совершали жертвоприношение. Иисус сказал им в ответ: «Вы думаете, эти галилеяне были грешнее всех остальных галилеян, раз с ними такое случилось? Нет, говорю вам. Но если не раскаетесь, погибнете все, как они. Или те 18, на которых упала башня в Силааме и убила. Думаете, они виновнее всех людей, живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам. Но если не раскаетесь, погибнете все, как они».
3: Свети ярко. Свободное радио.

0: счастье.
1: Время подумать.
2: Бог через Библию предупреждает людей об опасности обращения к потусторонним силам за помощью, советом, исцелением или предсказаниями судьбы. Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых. Ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это, и за сии-то мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего. Будь непорочен пред Господом, Богом твоим. Это Второзаконие, 18 глава. Библия учит обращаться к Господу как к единственному источнику силы, исцеления и знания. И я уверена, никто из людей не хочет лишаться Божьей защиты, Божьего благословения или быть, например, отвергнутым. Никто этого не хочет. Но отчего же тогда с такой легкостью человек сегодня прыгает в объятия всех этих гадалок, суеверий, примет? Прежде всего, это мое мнение, это, конечно, общая безграмотность. Простите, но прихожан по праздникам в нашей стране очень много, а верующих очень мало. Во-вторых, если чего-то не видно, кажется, что и последствий никаких нет. Когда барышня сходила к гадалке, гром и молния не сверкали при выходе из парадной. В видимой части жизни все тихо и неизменно. Меняется только духовная сфера, а ее проявления в жизни видны совсем не сразу. Ну и в-третьих, как в той песне. Ну что сказать, да? Устроены так люди. Желают знать, что было и что будет. Причем я подчеркну, никто не говорит, что экстрасенсы и гадалки не работают. Еще как работают, и судьбы вершат. Чаще всего ломают, и от этого еще сильнее хочется спрятаться за Бога и выглядывать из его широкой спины, зная, что ты в домике, что ты полностью защищен.
1: Вы подумали? А мы сказали.

Свободное радио — это свобода быть собой, говорить о главном и верить в добро. Эта свобода возможна благодаря вам. Если вы чувствуете, что хотите сказать спасибо эфиру, скажите это через поддержку на свободная.медиа. Станьте тем, кто делает радио возможным. Наш сайт — свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: книги «Евангелие от Матфея».
1: Когда Иисус разговаривал с народом, его мать и братья стояли перед домом. Они хотели с ним поговорить. Какой-то человек сказал ему: «Там на улице твои мать и братья хотят с тобой поговорить». «Кто моя мать и кто мои братья?» Ответил этому человеку Иисус и, указав рукой на учеников, сказал: «Вот мои мать и братья. Кто исполняет то, что велит мой Небесный Отец, тот мне и брат, и сестра, и мать».

0: Да, мам. Да все у меня нормально. Да обычный у меня голос. Ну, устал просто, да. Да на работе опять куча проблем. Палыч придумал новую систему контроля. Теперь всем отделом маемся. Да я знаю, что ты за меня молишься, да. Хорошо, ладно, мам. Как-нибудь схожу с тобой в твою церковь. Ну, ты же знаешь, я пока не готов, да. Ну, мы к тебе заедем и поговорим. Не-не, правда заедем, да. Нет, не на этой неделе, дел много. Может, на следующей, да. Ну, я уже понял, что это серьезно. Я тебя уверяю, никакая опасность мне не грозит. Ну, конечно, да. Но я же уже сказал, что потом поговорим. Хорошо, обязательно отдохну. Ладно, передам. Ну все, пока, мам.
1: Кто звонил?
0: Мама, просил тебе привет передать.
1: Спасибо. Как у нее дела?
0: Нормально вроде. В гости зовет.
1: Ужинать будешь? Я рыбу запекла в духовке.
0: Ой, точно. У нее там же духовка сломалась, кажется. Я еще на той неделе обещал с ней в магазин съездить и забыл, а? Надо бы с ней завтра съездить. Ага. Сейчас перезвоню ей, потом поужинаем.
2: Бог подарил нам неповторимое время общения с нашими друзьями и близкими. Спешите любить и делать добро друг другу, потому что это время быстротечно и кончается внезапно.
3: Приносим свои соболезнования. Абонент больше недоступен.

Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия открылась нам в том, что Он послал единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Бог возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленный, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны

Есть такая восточная поговорка: из кувшина в чашу можно перелить только то, что в нем было. То есть, если там вода, а тебе хочется лимонада, одного желания будет мало. Вот точно так же и с людьми. Бывает совершенно напрасно ждать от человека каких-то поступков, а он просто наполнен не тем содержимым, чтобы оправдать ваши ожидания. Это тот случай, когда реальный взгляд на вещи не так уж и плох. Всем хорошего дня. Здесь Наташа Романцова.

0: Новый час на свободном.
1: Время любить.
2: 26 сентября отмечается праздник с необычным названием «Воскресение славущее». На самом деле его полное название – праздник в честь обновления храма Воскресения Христова в Иерусалиме. Он установлен в память строительства и освящения храма Воскресения Христова, который чаще называют «храмом гроба Господня». Он был построен в начале IV века. Когда Елена, мать императора Константина Великого, обнаружила в Иерусалиме место распятия Иисуса Христа, на нем, по приказу императора, было начато возведение церкви. К 335 году работы были завершены, и в этот день, 26 сентября по новому стилю или 13 сентября по старому стилю 335 года, построенный храм был освящен. В России праздник в честь этого события получил и второе наименование – «Воскресение славущее». Как объясняют исследователи, согласно традиционным русским церковным воззрениям, храм Воскресения Господня в Иерусалиме, воздвигнутый на месте исторических событий распятия, погребения и воскресения Христова, невоспроизводим в своей уникальности, в том числе в названии. И потому храмы, посвященные событию Воскресения Христова, именовались на Руси во имя Воскресения Славущего. Славущее означает так называемое, от глагола «слыть», то есть «быть известным». Многочисленные воскресенские храмы в России посвящены именно этому празднику – обновлению храма, а вовсе не воскресению Христа, так как по православным представлениям никакая церковь, кроме храма гроба Господня, не может именоваться храмом Воскресения Христова. Другое наименование воскресенских храмов – храм Воскресения Славущего. В этот праздник в храмах, освященных в честь Воскресения Славущего, служба совершается как на Пасху – пасхальным чином. При этом торжественно восклицается «Христос воскресе! Воистину воскресе!»
1: След в истории.

0: способности дает. Поэтому день я начинаю, прежде всего, и все дела с обращения к нему, что я могу сделать в соответствии с его божественной волей. Некоторые говорят, ну это абсурд тогда, а где ты, я? Я как раз понимаю, что самая большая, наверное, проблема в моей жизни, может, в жизни любого другого человека, это побороть самого себя.
1: Твой любимый библейский стих.
0: А библейский стих на сегодня, то, что меня вдохновляет, о чем я всегда вспоминаю, «Без меня не можете делать ничего», говорит Господь.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
0: Христианство – это стопроцентная свобода. Потому что неправильная или пропаганда как раз безверия говорит о чем? Что это ритуалы, это ограничения, это всевозможные правила на правила и многое другое. Библейский стих говорит, и Иисус Христос говорит, если Он освободит нас, то истинно, то есть по-настоящему свободны будете. Поэтому я имею больше свобод, чем кто-либо другой человек неверующий.
2: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Евангелие от Марка.
1: Верьте Богу. Верно вам говорю, если скажет кто этой горе: «Поднимись и бросься в море», и не усомнится в душе, но будет верить, что сказанное им исполнится, так и будет. Поэтому вам говорю я, о чем бы вы ни молились и чего бы ни просили, верьте, что вы уже получили, и так и будет. И когда вы стоите и молитесь, прощайте все, что против кого-то имеете, чтобы и Отец ваш Небесный простил вам ваши грехи.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Фарисеи ушли и сговорились, как им поймать Иисуса на слове. Они подослали к нему своих учеников с иродианами. «Учитель», — говорят те, — «мы знаем, что ты человек прямой, что ты прямо и ясно учишь жить так, как велит Бог, потому что никого не боишься и никому не угождаешь. Скажи нам, как по-твоему, позволительно платить подать Цезарю или нет?» Иисус, разгадав их злой умысел, ответил: «Что вы меня испытываете, лицемеры? Покажите монету, которой платится подать». Они принесли ему динарий. «Чье здесь изображение и чье имя?» — спрашивает их Иисус. «Цезаря», — отвечают они. «Стало быть, Цезарева отдайте Цезарю, а Божье Богу», — говорит им тогда Иисус. Услышав эти слова, они изумились и, оставив его,

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Привет, друзья! Это «Свободное радио» и с вами Катя. Сегодня говорим о кино. Любите ли вы кино? Скорее всего, да. А я расскажу вам о том, что можно посмотреть хорошего и полезного сегодня вечером. Например, американский фильм 2000 года «Сотворившее чудо». Режиссер Надя Тесс. Фильм основан на реальных событиях. Экранизация истории Хелен Келлер. В семье Келлеров рождается дочь Элен. После болезни в младенчестве она теряет способность слышать и видеть. Родители девочки во всем потакают ей, из-за чего Элен растет непослушной и капризной. Из школы Перкинса для слепых им приводят молодого специалиста Энни Салливан. Энни сразу поняла, что перед ней просто озлобленный ребенок, который не знает, что его любят. Чтобы быть уверенным, что тебя любят, нужно увидеть любовь, сражающуюся за тебя до смерти. Возрастная категория 16+. Фильм «Сотворившее чудо».
1: Свободное радио. Свободное радио.

0: Василий Петрович Крошкин, проходите, пожалуйста.
1: Здравствуйте, Василий Петрович.
2: Здрасте, зовите меня просто Вася.
1: Хорошо, Вася. Присаживайтесь, пожалуйста. Честно говоря, из вашего письма я так и не поняла толком цель вашего визита.
2: Ну, по телефону не так просто было объяснить. Дело в том, что это новая концепция. Сейчас я вам все объясню. Короче, суть в том, что за скромное вознаграждение я готов взять на себя ответственность за ваши производственные ошибки.
1: Как это? Вы взять ответственность за...
2: Ну, к примеру, вы как менеджер приняли совершенно неправильное решение, которое повлекло за собой, скажем, катастрофические последствия. Mm-hmm. Компания несет неимоверные убытки, а? Давайте на чистоту. Все ж мы время от времени ошибаемся. Что тут лукавить?
1: А вы-то тут при чем?
2: Как при чем? Вы же убиваете сразу двух зайцев. Снимаете с себя вину и наказываете провинившегося. В глазах начальства вы просто ангел.
1: Вы предлагаете в качестве козла отпущения? Так что ли?
2: Можно и так сказать.
1: Извините, пожалуйста, у меня просто...
2: Что касается вознаграждения, обычно я беру 50% от вашего возможного ущерба. В случае, если бы ваша ошибка...
1: Спасибо, можете не продолжать.
2: Понял. 40% при условии, что...
1: Подождите,
2: если я...
1: Подождите, я не торгуюсь с вами.
2: Хорошо, 35%
1: договорились. Прекратите! Я не нуждаюсь в ваших услугах. Поняли? Не нуждаюсь.
2: Сколько вы ему платите?
1: Кому?
2: Уверен, что я могу вам предложить более выгодные условия. Сколько вы ему платите?
1: Он делает это только из-за любви ко мне.
2: Из-за любви?
1: Да.
2: Послушайте.
1: Да.
2: Будьте осторожны. Бесплатный сыр, как вы знаете...
1: Только в мышеловке. Да-да-да, знаю.
2: Если этот человек не берет с вас денег, у него точно что-то неладное на уме. Вот посмотрите. Попадете в беду, он за вас и пальцем не пошевельнет.
1: Ошибаетесь. Я попала в беду. Какую беду. И он отдал за меня свою жизнь.

0: Ну, что я могу сказать? Должно быть, любил он вас очень.
1: До сих пор любит.
0: Как это до сих пор?
1: Послушайте.
0: Вы же сказали, что
1: вот
0: он...
1: Вот возьмите-ка, сейчас я вам кое-что отдам. У меня тут есть очень ценное что-то. Возьмите, пожалуйста, эту книгу. Это Новый Завет. Дарю. Прочитайте, вам все станет понятным. Хорошо?
0: Ну, хорошо. Прочитаю.
2: Свободное радио.

0: Притчи Соломона.
1: У затыкающего уши, чтобы не слушать закон, даже молитвы — мерзость.

0: Новый час на свободном.
1: Время делать добро. Студия «Откровение» и «Свободное радио» представляют передачу «История христианской музыки». Программа основана на материалах одноименной книги Эндрю Уилсон-Диксона. Текст читают Константин Масолитинов и Алена Кравчук.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем изучать христианскую музыку. Поговорим о музыкальном стиле госпел. Основоположником жанра музыки госпел чернокожих стал Чарльз Тиндли, методистский священник и композитор.
3: Его церковь в Филадельфии, Восточная методистская епископальная церковь Голгофы, перекрещенная в храм Тиндли, с самого начала века завоевала большую известность благодаря своей мощной музыке. Тиндли писал как мелодии, так и слова своих песен. В большинстве песен госпел, как для белых, так и для чернокожих, музыка и слова неотделимы друг от друга. Его песни, написанные в истинной традиции спиричуал, несли утешение бедным и несчастным. Наиболее важным в них было слово «победим». «С каждым новым днем, когда святые Бога собираются в доме, мы рассказываем о том, как мы победим, потому что мы понимаем, это все лучше и лучше». Припев этой песни «Однажды я одержу победу», наверное, послужил основой для всемирно известной песни «We shall overcome». «Мы победим». Тиндли, в отличие от многих, защищал свои песни авторским правом и издавал их. В 1916 году вышла антология «Новые песни рая». В то время как музыка госпел белых проповедников издавалась в огромных количествах, песни госпел чернокожих оставались народным искусством и редко появлялись в печатном виде. Вскоре после этого, в 1921 году, Национальная баптистская конвенция издала «Жемчужины госпел» — сборник традиционных гимнов и песен госпел, в числе которых были и песни Тиндли.
2: Самым значительным исполнителем и автором госпел чернокожих был Томас Дорси, живший с 1899 по 1993 года. Не путайте его со знаменитым руководителем джаз-оркестра Томми Дорси. Несмотря на строгое христианское воспитание, которое он получил, будучи сыном странствующего баптистского священника, Дорси постоянно искал возможность помузицировать, прославившись в юношестве под именем пианиста Барлхаус Тома, игравшего на танцах. В 1921 году он услышал пение и проповедь преподобного Никса на Национальном баптистском конгрессе. Он был великолепен. Он был могуществен, он потряс это собрание, крики, стоны, возгласы и плач. Там я впервые открыл евангельское слово и принял веру на этом собрании, пишет Дорси. Несмотря на переживания, испытанные на Национально-баптистском конгрессе, Дорси продолжал карьеру в светской музыке. Вместе с певицей Ма Рейни и собственным оркестром он стал первым, кому с помощью звукозаписывающих компаний удалось сделать блюз большим бизнесом.
3: Но в начале 30-х годов он от всего сердца решил обратиться к церковной музыке. Поворотным моментом стала песня «Драгоценный Господь», написанная после смерти его жены и маленькой дочери. Однако выразительный блюзовый стиль его музыки и связанные с ним светские ассоциации породили непонимание, особенно у людей старшего поколения. Современник Дорси, певец Вилли Мейфорд Смит, вспоминает.
2: Они сказали, что я принес блюз в церковь. Когда я впервые спел госпел, они сказали: «Не нужно нам этого веселья, не нужно этого рейхтайма». Но это меня не остановило. Я продолжал, потому что так хотел Господь.
3: Написав более 800 песен, Дорси также сделал очень многое для пропаганды музыки госпел, когда основал Чикагский городской хоровой союз госпел и Национальную конвенцию хоров и музыки госпел в 1932 году. Он поставил музыку госпел чернокожих на прочные рельсы большого бизнеса, основав в том же году музыкальный дом Дорси, издавший около 500 его песен и ставший первым предприятием, занимавшимся исключительно коммерческими вопросами госпел чернокожих. Мощный вклад музыки Дорси поднял данный госпел на совершенно новый уровень, в то время как песни Тиндли обладают непосредственностью и прямотой, что связано с бесхитростностью мелодий и медленным ритмом гармонии аккомпанемента. Песни Дорси крепко связаны с напряженными гармоническими оборотами и сложностью выразительных средств блюза. Он пел с захватывающей силой, превращая простую песню, такую как «Чудесная красота», в своеобразную вокальную проповедь, длившуюся много минут и подчеркивая эмоциональное воздействие ключевых слов экстравагантными вокальными украшениями. Молящиеся отвечали спонтанными аплодисментами, вздохами и криками одобрения и похвалы, сопровождавшимися также спонтанными и яростными арпеджио аккомпанирующего фортепиано и хаммонд-органа.
2: Не всегда церкви принимали эту новую музыку без колебаний. 3 года ушло у Дорси на рекламу, прежде чем его ноты стали покупать. Вскоре, однако, новая музыка госпел завоевала более почетное место, чем старые песни. Обычно она звучала сразу после проповеди. Нововведения Дорси стали вдохновляющим импульсом к появлению новой музыки для различных вокальных составов. Прежде всего появились солисты, дуэты, трио и квартеты. Тогда же радиостанции, передававшие госпел, начали вещание в Соединенных Штатах. Теперь их сотни. Перекличка солиста и сопровождающих голосов напоминала о взаимоотношениях священника и молящихся. И в самом деле ведущий вокалист не только пел, но и проповедовал.
3: Новые условия порождали новые стили. Тяжелый или горячий госпел 1950-60-е года с более экспрессивной подачей, особенно у солистов, которые стали выкрикивать на высоких нотах и бить себя по бедрам во время пения, пришел на смену легкому, сладостному стилю предшествовавших десятилетий, увековеченному певцом Клодом Джеттером из Swan Silverstones. Именно на этом этапе исполнители госпел вдохновили музыкантов на рождавшегося рок-н-ролла. Надо сказать, что с этого момента современная коммерческая музыка стала должницей у музыки госпел. Вот что, например, вспоминал Элвис Пресли. Lord, help me walk another mile,
2: just one more mile. Наша семья была религиозной. Мы постоянно ходили на певческие собрания. Начиная с 2 лет, я не знал ничего, кроме музыки госпел. Для меня это и была музыка. Проповедники постоянно двигались, запрыгивали на фортепиано, бегали туда-сюда. Я думаю, я учился у них. Я любил музыку. Она стала частью моей жизни, такой же естественной, как танец, способом убежать от проблем, путем к освобождению. Spirituals значительно повлияли на зарождение, формирование и развитие джаза. Многие из них используются джазовыми музыкантами в качестве тем для импровизации. Сегодня мы предлагаем вам послушать в исполнении Луи Армстронга песню «Эзекииль видел колеса». Луи Армстронг является королем джаза. Ну а мы с вами прощаемся. У микрофона были ведущие Константин Масолитинов
3: и Алена Кравчук.
2: До новых встреч!

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: Клайв Льюис. Ребенок испытывает голод, но на то и пища, чтобы насытить его. Утенок хочет плавать. Что ж, в его распоряжении вода. Люди испытывают влечение к противоположному полу. Для этого существует половая близость. И если я нахожу в себе такое желание, которое ничто в мире не способно удовлетворить, это, вероятнее всего, можно объяснить тем, что я был создан для другого мира.
1: Свободное.
2: Свободное
1: радио.

Наталья Мелешко. Не я ли, Господи? Не я ли, Господи? Не я ли? Тебя смогу опять предать, идя тернистыми путями, и не себя тебя распять. Не я ли, Господи, Иудой, предстану вдруг перед тобой, и радостно служить я буду мамоне, преданной душой. Не я ли, Господи, беспечно от благодати отпаду и в этой жизни быстротечной, свернув, не за тобой пойду. Не я ли, Господи, прощенный, грех буду снова избирать? Не я ли, Господи, прельщенный, лишь стану своего искать? Не я ли, Господи, отраду в земном, а не в тебе найду? Не я ли судьёю стану брату, к нему на помощь не приду? Самоуверенным и гордым, поставив я на пьедестал и к жертвенной любви негодным, не я ли стану вдруг? Не я ли? Не я ли, Господи? Не я ли? Дай мне об этом вспоминать, чтоб среди жизненных реалий мне от тебя не отступать.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Вы находитесь в меню информации голосовой почты. Для получения информации о том, как примириться с Богом, нажмите 1. Информации о том, как провести вечер, нажмите 2.
1: Ну-ка.
0: Для получения информации о развлечениях, нажмите 1. Информации о том, как узнать больше о Создателе Вселенной, нажмите 2. О домашних развлечениях нажмите 1.
1: Так.
0: Чтобы узнать, почему Иисус умер на кресте, нажми. Чтобы узнать программу телевидения, нажмите 1. Чтобы узнать, как избежать вечного наказания.
1: Ну, что там по ящику?
0: Для информации о программе телевидения на ночь, нажмите 1. Чтобы еще раз узнать о том, как сильно Бог желает спасти вас, пожалуйста, нажмите 2. Для получения информации о парапсихологическом канале, нажмите 1. Информация о программе о том, как раскрыть Бога внутри себя, нажмите 2. О том, как с помощью магии заполнить пустоту вас. Для получения информации о великом учителе лапшами на ушами и его последних пророчествах.
2: К чему приводят решения, которые вы принимаете?

Срываюсь, будто с высотки. Жизнь так коротка, Бог оставил на мне отпечатки. Освободил из клетки мои капилляры, сотканы им. Ему нужна буря, в которой он со мной до конца. Проверить меня, показать, кто он и кто есть я. Чтобы пришла его слава, покой, мир среди ужаса, гор.

0: Притчи Соломона.
1: Мудростью строится дом, и разумом утверждается. Знание наполняет его комнаты дорогим и красивым добром. Мудрый человек силен, и тот, кто сведущ, увеличивает свою силу.

0: Литерный вагон. Читаем не спеша.
1: Ханс фон Бальтазар. Сердце мира. Произошедшее у источника Иакова или у Симона Фарисея, разговор с той женщиной у храма, это незабываемо, взгляд прокаженного, что вернулся, чтобы поблагодарить меня, взгляд юноши, который пробудился из мертвых, уже лежа на катафалке, то, как он оглядывал себя. Это было уже за городскими стенами. Он пристально разглядывал людей, а не его. Он увидел свою мать, а уже потом меня, и стал догадываться, в чем дело. Вид моего друга Иоанна там, внизу, у креста, когда он прильнул ко мне всем своим существом и подставил мне свою душу, будто чашу. И, наконец, ничем не исчерпанное пребывание с моею матерью. Когда я сидел на лоне ее и рос, и ее медленное превращение в подругу и невесту. И все это было даровано мне, о, благодарю тебя, от начала мира, ибо уже патриархи жаждали того, чтобы увидеть мой день, и они увидели его, и были им утешены. Позже неизмеримое число святых, которых я столь же неисследимыми путями благодати привел к тому, что они отдали мне всю свою душу. Но и те, другие, там глубоко внизу, в тумане, те, которым мало что досталось от благодатного солнца Отца, те, что многотрудными путями карабкаются вверх ко мне, задыхаясь от тяжести собственной вины и от не менее тяжелой собственной судьбы, эти маленькие люди, этот простой, подобный необозримому стаду народ, немногие из них знают обо мне, большая же часть тупеет во тьме, меня не узнавая. Для слепых очей их я всего лишь некое смутное сияние, как было с тем слепым, которого я исцелил, и который при первом прикосновении сказал мне: «Я вижу людей, которые движутся, как деревья». Но стоит им оказаться в утренних сумерках, они начинают улыбаться и охотно движутся вперед. Но все то, к чему эти люди стремятся, все, что они изобретают, все это мое, и все направлено к моему центру, и ничто из этого не утеряно для царства моего. Все, что они увидели в моем первообразе и превратили в статуи, дома и мосты, все, что они, услышав отзвук моего голоса, превратили в музыку, все контуры и краски, на которые они разложили мой белый свет. Люди часто плачут, столкнувшись с прекрасным, ибо в этом прекрасном я сам. И я, хоть они этого и не знают, сам касаюсь их сердец. Все, что из глубин их творческого предчувствия предстало как произведение искусства и по замыслу художника стремится далее, непредставимо далее, чем в состоянии выразить эти бедные наброски, эти корявые линии, все это в своем невидимом продлении должно быть направлено к моему центру». И все, что люди, чтобы облегчить свою жизнь, придумали в виде человеческих сообществ, союзов, наций и государств, придумано ради меня, есть лишь некая тень города с 12 жемчужными воротами и поставляет мне камни и бревна для постройки царства моего».

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: первого письма Павла христианам в Коринфе.
1: «Ведь я от самого Господа узнал то, что потом передал вам. Господь Иисус в ночь, когда был предан, взял хлеб, поблагодарил за него Бога, разломил и сказал: „Это мое тело, которое за вас отдается. Делайте так в память обо мне“. Точно так же он взял чашу после ужина и сказал: „Эта чаша — новый договор с Богом, скрепленный моей кровью. Каждый раз, когда будете пить из нее, делайте это в память обо мне“. Это значит, что всякий раз, когда вы едите этот хлеб и пьете эту чашу, вы возвещаете смерть Господа до тех пор, пока Он не вернется».
2: «Уютный вечер» на Свободном радио.

Божьи дети навсегда. Варя, будучи в гостях у родителей, пошла с ними в церковь. Там существовала своя традиция. Собравшиеся, взявшись за руки, произносили вслух молитву «Отче наш». Варя стояла между папой и мамой, держа их за руки. Вдруг ее пронзила мысль, что она всегда будет их дочкой. Она уже более чем взрослая, но до сих пор оставалась ребенком Кати и Коли. А потом ее мысли понеслись дальше. Она не только дочь своих земных родителей, но и всегда будет дочерью Небесного Отца. Апостол Павел хотел, чтобы верующие в Римской церкви поняли важный факт. Бог принял их в свою семью, сделал своими детьми. Они родились от Святого Духа, поэтому не должны находиться в рабстве у незначительных вещей. Вместо этого, благодаря живущему в них Духу, они теперь наследники Божии, сонаследники же Христу. Что это меняет для христиан? Говоря просто, все. Наша природа, как Божьих детей, становится основой жизни и влияет на мировоззрение. Например, если мы помним, что мы Божьи дети, то пойдем за ним, даже если придется выйти из зоны комфорта. Мы не будем зависеть от похвалы и одобрения со стороны окружающих и многое другое. А для вас что значит быть Божьим ребенком? Господь и Бог, помоги мне жить с ясным осознанием, что я Твое дитя. Дай мне свободу поступать по духу, чтобы делиться с другими Твоей любовью и надеждой.

Анастасия опять родила, Антоний нашел свою нить, Александр отправился плыть, а я хочу плакать, я хочу плакать, я хочу плакать, я хочу плакать.

Онуфрий ушел вчера от жены, Мария нашла в его сумке цветы. Дмитрий церкви отдал миллион, а Николай

хочу плакать. Не от боли, не от зависти, не от страха, не от жалости. Слезы льются.

нынче настала такая пора. Можно творить любые дела, можно весь мир облететь на ракете, можно играть в войнушку, как дети. А я хочу плакать, я хочу плакать.

Давайте честно, мы не миллионеры, и вы, скорее всего, тоже. Но у нас есть то, чего нет у других – желание делать добро и оставаться честными. А у вас возможность сказать «я с вами» просто от всего сердца. Как говорил один мудрый человек, мы делаем все возможное, а невозможное делает Бог. Присоединяйтесь к невозможному. Помогите Свободному радио оставаться в эфире. Сделать это можно на сайте свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Экклезиаст, 2 глава, с 12 по 26 стих. «Преимущество мудрости над глупостью. И обратился я, чтобы взглянуть на мудрость и безумие и глупость. Ибо что может сделать человек после царя сверх того, что уже сделано?» 2.12. Соломон опять обращается к теме мудрости и глупости. Чтобы проследить логику рассуждений царя, нужно соединить 12 и 13 стихи, пропустив предложение оговорку «Ибо что может сделать человек после царя сверх того, что уже сделано?» Получится вот так. «И обратился я, чтобы взглянуть на мудрость и безумие и глупость, и увидел я, что преимущество мудрости перед глупостью такое же, как преимущество света перед тьмою». Сама оговорка, вторая часть 12 стиха, представляет определенную трудность для перевода. В русских и других переводах переводчики достраивали предложение по смыслу. Эта фраза «может сделать» и «сверх того». Вероятно, имеется в виду, что наделенный властью и осыпанный привилегиями, царь имеет преимущество над обычными людьми в плане возможностей. Что может себе позволить простолюдин из того, что может себе позволить правитель? Немного. В чем преимущество мудрости над глупостью? Аналогия Соломона хорошо это демонстрирует. 2.13. «Подумайте о выгодах жизни при свете». Хотя век тотальной электрификации дело обстоит иначе. Это сейчас нет почти никакой разницы между ночью и днем, так как лампочки вкручены не только в домах, но и повсюду на улице. Теперь можно не спать до утра и есть чем заняться. В те же времена все очень зависели от дневного света. С приходом темноты жизнь замирала. Освещать себе вечернюю деятельность было делом очень дорогим. Никакого масла не напасешься жечь. Да и потом, много ли света они давали? С наступлением ночи приходила настоящая тьма, которую лучше встречать дома, а не в пути. В темноте вы подвергаете себя опасности в несколько раз больше. Вы можете удариться, провалиться, подвернуть или сломать ногу, наступить на змею и, самое вероятное, просто заблудиться. В темноте ваша жизнь гораздо менее предсказуема. Вернее, предсказуемо, но со знаком минус. Стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня. Путь же беззаконных, как тьма, они не знают, обо что споткнуться. Притчи 4.18-19. Глупый ходит во тьме. Как свидетельствуют притчи, жизнь глупца – боль, побои, неприятности, опасности, нужда, позор и так далее. Он не видит, куда идет, и с ним постоянно что-нибудь приключается.

0: письма Павла христианам в Галатии.
1: Приведу вам еще один пример. Пока наследник в детском возрасте, он, хотя и владеет всем, ничем не отличается от раба и до наступления срока, указанного отцом, находится под присмотром опекунов и управляющих. Так и мы, пока мы были детьми, мы были в рабстве у стихии мира. Но когда исполнилось назначенное время, Бог послал своего Сына, рожденного женщиной и подвластного закону, чтобы выкупить на свободу подвластных закону и усыновить нас. И в подтверждение того, что вы сыны, Бог послал в наши сердца Духа своего Сына, Духа, взывающего «Абба, Отец». Значит, ты больше не раб, ты сын. А если сын, то и наследник, им тебя сделал Бог.

Вы слушаете нас за завтраком, в машине или на пробежке. А кто слушает вас? Конечно же, мы. Каждый день. И хотим быть рядом и дальше. Потому что без вас нас не было бы. Это буквально. Помочь Свободному радио можно на сайте свободная.медиа, нажав на кнопку «Поддержать».

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: на двор вдруг пробился луч. Грешный человек на колени встал и утихнул шторм.
1: Когда-то мне было непонятно, как вообще здравомыслящий современный человек может верить во всякую религиозную чушь. Эти мысли я стала записывать в специальный блог «Меньше ада».
2: Дарья Косинцева, автор популярного блога «Меньше ада».
1: И по сей день читатели этого блога спрашивают меня, мол, как же ты все-таки умудрилась стать христианкой?
2: Дневник бывшей атеистки.
1: А вот так. Мне кажется, отсутствие границы между добром и злом – это концепция для ленивых. Ведь если добро и зло есть, то ведь надо сражаться за добро против зла. А лень, неохота, и вообще я с работы устал. Мне кажется, именно эта усталость лежит в основе всей концепции толерантности. Я хороший, вы хорошие, да все мы хорошие, ребят, только не трогайте меня. Такое хрупкое фальшивое перемирие. В этой логике нетолерантный экстремист Христос давно был бы под запретом. Он постоянно разжигает, не мир принес, но меч. Как разжигает любой, в ком энергии чуть побольше. И он направляет ее на поиски чего-нибудь. Чего им, дуракам, больше всех надо? Так думает не абстрактная цивилизация. Так думают обычные люди. Добра какого-то ищут, счастья человечеству. Вот психопаты. Нет же счастья и добра. Так что можно и дальше сидеть на диване.

0: Ложишься спать и начинается. Вертишься и думаешь о делах. Планируешь, представляешь, что и как можно будет это сделать. Прокручиваешь в голове разговоры и конфликты. Словом, мучаешься. А где же тот самый обещанный покой и мир? Почему вера не спасает от беспокойства и страхов на практике? Может быть, потому что мы не берем и не несем бремя Иисуса Христа, но продолжаем тащить свое? Иисус не шутил, когда призывал нас в первую очередь искать Царствие Небесного. Не позволяйте украсть ваш мир пустому.
1: Слава Богу за все!

0: Выдержка из первого письма Иоанна.
1: Бог дал нам вечную жизнь, и это жизнь в Его Сыне. У кого есть Сын, у того есть жизнь. У кого нет Сына Бога, у того нет жизни. Я это написал вам, верящим в Сына Божьего, для того, чтобы вы знали, у вас есть вечная жизнь.
2: Новая музыка на свободном радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Познакомиться с кухней библейских времен и образом жизни древних евреев можно в деревушке Кфар-Кедем в Галилее. Основал ее Менахем Гольдберг в 1992 году. Здесь смогли восстановить рецепты многих блюд библейских времен. Одно из таких древних блюд – это ашишим, что-то вроде оладьев из дробленых бобов, красной чечевицы и семян кунжута, политых медовым сиропом. Это лакомство ели при дворе царя Соломона, и оно упоминается в «Песне песней».
1: Свободное радио. Выбирай настоящее.
2: Всем привет! С вами Владимир Тамашов, и вы слушаете «Свободное радио».

Стихи Александра Ткаченко читает Дарья Косинцева. Счастье падало мне на голову, невесомое, тихое счастье. Тихо падало мне на голову и не раз, и не два, а чаще. Только мне каждый раз казалось, что судьба, тупая, как шпала, чем-то тяжким в меня кидалась и в конце концов попадала. Бац! Жена, на которой нужно жениться, дыц! Работа, которой нужно кормиться, тресь, детишки, пеленки, штанишки, рубашки, хрясь, избушка, домишко, полная чашка. Убегал я, юлил, уворачивался, хотя, в общем-то, не убегал. Ничего себе счастье, думал я, и другого счастья искал. Только счастье другого горы впереди маячит, как дуры, а года за спиной, как заборы, и на каждом клок моей шкуры. Так и носит меня веселого. То полечит, то покалечит. Счастье падает мне на голову, а я вжимаю голову в плечи. Все что-то ищу, все не имется мне, но хранит меня от напастей. Мне на голову уроненное, безответно в меня влюбленное, мною так и неоцененное, мое тихое, легкое счастье.

0: А, здрасте, вы сюда?
1: Ага.
0: А Павел Григорьевич там, не знаете?
1: Да вот к 10 обещал подойти. Сейчас без 5 еще.
0: А, я смотрю, вы тоже реферат принесли сдавать.
1: Да, после меня будете. Наташа, если не ошибаюсь.
2: Да, а мы знакомы?
1: Нет, просто я краем уха слышала, как вы с друзьями в столовке про свой реферат говорили. Меня тема ваша очень заинтриговала.
0: Серьезно? Интересуетесь релятивизмом?
1: Ну, как сказать, не то чтобы сильно интересуюсь. Само слово как-то какое-то такое красивое. Релятивизм.
0: Ой, как значит. Ну, знаете. Давай на «ты».
1: Давай.
0: Так вот, знаешь, это не просто красивое слово.
1: Да.
0: Многие передовые мыслители академического мира рассматривают релятивизм как основу своего мировоззрения.
1: Да-да-да-да-да. Именно так ты тогда в столовке и сказала. Мне еще очень понравилось твое высказывание. Согласно концепции релятивизма, абсолютных этических норм не существует.
0: Ага.
1: Кстати, а что ты этим хотела сказать?
0: Ну, я хотела сказать, ввиду того, что Бог — это просто плод человеческого воображения, все эти ханжинские христианские этические нормы, полученные от выдуманного людьми Бога, тоже не что иное, как плод нашего воображения.
1: Значит, по-твоему, не существует ни одного общего для всех людей этического правила?
0: Да в этом же и есть суть этического релятивизма. Каждый вправе решать сам, что правильно для него, а что нет.
1: Неужели, Наташа, ты в самом деле считаешь, что у тебя получится жить в этом мире в согласии с подобными воззрениями?
0: Ну, конечно, а почему нет?
1: Посмотрим.
0: Что значит «посмотрим»?
1: Посмотрим, как ты заговоришь после того, как я сдам свой реферат.
0: Эй, а ты чего это там задумала? Что тебе сдам за реферат?
1: Вот, пожалуйста, ознакомься.
0: Не поняла юмора. Это же мой реферат.
1: Ошибаешься. Теперь это мой реферат.
0: Это же плагиат.
1: Я ведь первая по очереди. Значит, Павел Григорьевич сначала мой реферат примет, а вот твой как раз и будет расценен как плагиат.
0: Это подло!
1: Насколько я помню, согласно моему реферату, каждый человек вправе сам определять, какие этические нормы для него приемлемы, а
0: слушай,
1: какие нет.
0: Перестань! Кто тебе дал право? Это мой реферат, это воровство.
1: Воровство? Хочешь сказать, одно исключение в концепции релятивизма
0: только
1: все-таки
0: попробуй
1: есть?
0: Попробуй сдать мой реферат, я декану пожалуюсь.
1: Да что ты. Ну, на этот счет у меня есть тогда еще одно отличное релятивистское решение.
0: Какое?
1: Придется тебя убить.
0: Что? Что ты сказал?
1: Я вижу в концепции релятивизма уже два исключения.
0: Дай сюда мой реферат немедленно.
1: Да пожалуйста, я просто тебя разыграла. Эта концепция полна дыр. Неужели ты думаешь, я бы стала списывать эту ерунду?
3: Наталья, извините, я опоздал. Реферат принесли?
0: Павел Григорьевич, я не успела. Я на следующей неделе, ладно? Ладно.

0: письма Павла христианам в Риме.
1: Я уверен, что нынешние наши страдания – ничто в сравнении с той славой, которая нас ждет. Ведь все мироздание с нетерпением ждет, когда Бог открыто явит своих сынов. Оно не исполняет своего предназначения не по собственной вине, а потому что такова была воля Бога, в надежде на то, что оно, само мироздание, станет свободным от рабства у гибели и разделит свободу и славу детей Божьих. Ведь мы знаем, что все мироздание стонет и мучится до сих пор, как в природах. И не только мироздание, но и мы, уже получившие Духа как начаток новой жизни, и мы в душе стонем, дожидаясь того дня, когда Бог примет нас как своих сынов, и все существо наше сделает свободным.
2: Вы слушаете «Свободное радио». В каждом звуке

0: Новый час на свободном.
1: Время прощать. 27 сентября 326 года императрица Елена обнаружила деревянный крест, на котором был распят Иисус Христос. Несколько столетий реликвия путешествовала по миру, а потом исчезла. Однако сейчас ее частицы хранятся во многих христианских храмах от Парижа до Владивостока. Мы знаем, что после распятия Иисуса Христа и двух разбойников орудия казни исчезли. Нашли их лишь 3 столетия спустя. Произошло это, когда после прихода на византийский императорский трон Константина начался поиск христианских святынь. Этим занялась мать императора, святая равноапостольная Елена, которая примерно в 326 году находит при чудесных явлениях животворящий крест, на котором был распят Спаситель. Это чудо с некоторыми вариациями описывают многие церковные источники. Один из них повествует о том, что иерусалимский епископ Макарий поднес к умирающей женщине 3 креста, которые нашла царица Елена. И после прикосновения к одному из них умирающая исцелилась. Согласно армянской легенде, крест Христа при этом еще и расцвел. На нем появились цветы. Именно поэтому армянский крест Хачкар украшен растительным узором. До начала VII века крест находился в храме гроба Господня в Иерусалиме. Но затем, сначала в результате персидских, а затем арабских завоеваний, крест был утрачен. Есть мнение, что в преддверии нашествия арабов его разобрали на части. Сохранилось немало свидетельств о принесении частиц креста на Крит, в Антиохию, Эдессу и Константинополь. В общем, с VII века все говорит о разделении древа Господня. Позже, в эпоху крестовых походов, частицы креста привезли в Европу. Каждый хотел иметь частичку такой святыни, особенно в те времена, когда путешествовать к святым местам было трудно, долго и очень небезопасно. В честь обнаружения реликвии в церкви был установлен праздник. Он называется праздником «Воздвижение честного и животворящего креста Господня» или «Крестовоздвижение». В этот день христиане вспоминают слова Христа: «Кто хочет идти за мной, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мною». Ведь крест в христианстве – это орудие человеческого спасения. Именно с его помощью был разрушен ад.
2: След в истории.

0: Всем привет! Мы на Свободном радио любим разную музыку. Церковную и светскую, умиротворяющую и энергичную, воздушную и тяжелую, классическую и необычную. Главное, чтобы эти песни несли правильные христианские ценности и помогали нам настраиваться на здоровый духовный лад. К сожалению, музыка не может нравиться всем одновременно. И то, что кого-то смущает и раздражает, другого может наставлять и благословлять. Будьте терпимее к чужим вкусам и взглядам. Помните, в главном — единство, во второстепенном — свобода и во всем — любовь.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: 12-й псалом. «Как долго, Господи! Неужели забыл Ты меня навеки? Как долго Ты будешь скрывать от меня свое лицо? Как долго мне муку в душе носить и целыми днями крушить болью сердце? Как долго моему врагу надо мной кичиться? Посмотри на меня и ответь, Господи, Боже мой! Глаза мои просветли, чтобы мне не уснуть смертным сном, чтобы враг не сказал, я его превозмог. И когда я паду, не радовались бы недруги мои. Я уповаю на Твою милость. Мое сердце возрадуется спасению Твоему. Господи, буду петь, потому что Он ко мне благ».
1: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.
2: Привет, это Бугаков, и это «Свободное радио».

Клайв Льюис. Погибшая душа бесконечно мала. Ее почти нет. Она совсем усохла, замкнулась в себе. Бог бьется об нее, как звуковая волна об уши глухого. Она сжала зубы, сжала кулаки, крепко зажмурилась. Она не хочет, а потом и не может давать, вкушать, видеть. Значит, никому до нее не достучаться. Только высший из всех может так умолиться, чтобы войти в ад. Чем ты выше, тем ниже можешь спуститься. Человек способен привязаться к лошади, но лошадь не привяжется к мыши. Один Христос спустился туда, к ним. Спустится ли он снова? Время здесь не такое, как на земле. Те дни, когда он был в аду, обнимали все минуты, которые были, есть и будут. В темнице нет никого, кому бы он не проповедовал.

0: Евангелие от Матфея.
1: «Пришел Иисус к морю Галилейскому, и, взойдя на гору, сел там. И приступило к нему множество народа, имея с собою хромых, слепых, немых, увечных и иных многих, и повергли их к ногам Иисусовым, и Он исцелил их. Так что народ дивился, видя немых говорящими, увечных здоровыми, хромых ходящими и слепых видящими, и прославлял Бога Израилева. Иисус же, призвав учеников своих, сказал им:
2: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при мне, и нечего им есть. Отпустить же их неевшими не хочу, чтобы не ослабели в дороге».
1: И говорят ему ученики его:
3: «Откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа?»
1: Говорит им Иисус:
2: «Сколько у вас хлебов?»
1: Они же сказали:
4: 7 и немного рыбок».
1: Тогда велел народу возлечь на землю. И, взяв 7 хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам своим, а ученики — народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин полных, а евших было 4000 человек, кроме женщин и детей.
0: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Эрик, ты не мог бы задержаться сегодня?
1: Конечно.
2: Ваши действия говорят о ваших истинных приоритетах. Судя по вашим поступкам, что главное в вашей жизни?
3: Ну ладно, я сдержусь. Я все равно буду ужинать сегодня с женой. С женой, с женой, с женой.
0: Ребята, что хотите на ужин?
1: Как насчет пиццы, босс?
4: Свободная радио.

0: наркомания не лечится медикаментозно, и даже психологически она не лечится. Чтобы бросить наркотики, чтобы действительно осознать свою роль в этой жизни, нужно встретиться с Богом.
1: Молодые супруги Михаил и Татьяна жили в свое удовольствие. Никаких обязанностей, полная свобода. Их девиз был «Пей, ешь, веселись, ибо завтра умрешь».
0: Нам хотелось кайфа. В миру такая поговорка: без кайфа жизнь в таряк. И все. Просто-напросто.
2: Понимаете, не было, наверное, смысла в жизни, потому что мы не нашли себя в каких-то талантах.
0: Я лично всегда вообще в своей жизни ощущал бессмысленность ее.
1: В погоне за развлечениями супруги искали новых ощущений. Так они попробовали наркотики.
2: Мы даже не знали, в какие дебри мы лезем. То есть нам казалось, что мы так слегка попробуем, удовольствие в любое время можем бросить. Вот. Но мы очень скоро поняли, что зависимость сильнее гораздо.
1: Наркотики оказались сильнее воли, сильнее любви к близким. Супруги много раз пытались бросить колодца, но наркотики стали необходимы, как воздух.
2: Был замкнутый круг. Засыпали с мыслью не проснуться бы утром. И потом один ужас просто, как тебя будет ломать, заставляет бегать, искать наркотики.
3: Да, да, да.
0: И когда молодой, еще так не болеешь. Но постепенно здоровье-то не стало.
2: Такая депрессия, на самом деле. Что ты ничего не можешь, тебе уже столько лет, ты не работать не можешь. Что ты умеешь? Только колоться.
1: Более 10 лет Михаил и Татьяна были зависимы от наркотиков. За это время Михаил не раз попадал в тюрьму. Он даже слышал там о Боге, читал Библию, молился и глубоко в душе верил, что Бог спасет.
0: Я в Бога давно верил. Еще с зоны у меня как-то было. Молитва «Отче наш» и жене постоянно говорила: только Бог нам поможет обязательно.
2: Я не верила, что я могу вырваться. У меня не было на это сил.
1: С каждым годом здоровье оставалось все меньше, и все больше не хотелось жить. Когда в очередной раз Михаила задержали, он решил повеситься.
0: Тут я уже разуверился даже в Боге. То есть момент такой был полной вообще депрессии, полного отчаяния. И я просто устал от всей этой жизни бессмысленной. Я говорю: только отпустите, мол, под подписку. Он говорит: нет. Я говорю: если не отпустите, я повешусь. Я никак не мог этот шаг сделать. И я все время смотрел на стенку, видел там как бы Христа на стене и снимал эту петлю. А к вечеру уже я увидел на стене демона какого-то, в общем, дьявола. И как эту петлю резко накинул на себя и повесился. Когда меня вытащили, то я четко знал одно, что меня спас Бог. То есть внутри меня было такое, такая радость распирала. Через 3 суток меня под подписку выпустили.
2: Когда я увидела его шрам, у меня такие слезы были. У меня к нему более трепетное отношение стало, что я вот так могла его потерять.
1: Благодаря верующим людям Михаил и Татьяна оказались в реабилитационном центре, где с Божьей помощью освобождались от алкоголя и наркотиков.
0: Я уже ехал не переломаться, не как-то спрятаться, а встретить Бога и, наконец, обрести свободу.
2: У меня взялась такая надежда на этот центр, но я поверила, что там благодать, вот о которой мне говорили, и что меня там не будет ломать, кумарить не будет. Мы уже не могли в этом жить, мы ненавидели это. И Господь это был как выход из этой ямы.
1: Супруги слушали проповеди, им открывалась истина, пришло раскаяние. И жизнь стала наполняться смыслом. Божья любовь, прощение вселяли надежду и радость. Чудесным образом Татьяна навсегда избавилась от наркотиков. А у Михаила впереди было испытание.
0: Мне стоило раз уколоться, и два, и все. Отношения с Богом ушли, какое-то пришло ожесточение. Вернулась зависимость, все сразу нахлынуло, и я просто уже был близко к смерти.
2: Он намного стал хуже. Я видела, что он пропадает. Я смотрела просто на эти грязные иглы и даже не могла поверить, что я этим занималась. Настолько я свободна от этого была. Никакого соблазна. Я просто жила у мамы, но молилась.
1: Татьяна стала ходить в церковь. Она просила молиться за мужа. И сама держала пост и молилась.
0: Пришел момент, когда эти молитвы, они накопились, я думаю.
2: Многие, там... когда колются, перестают молиться вообще.
0: У меня было к Богу стремление. Молился по полночи, стоял там, втыкал и все равно молился. Пришла такая сила от Бога. Я понял, что Бог простил меня, что Он любит меня.
1: Долгие годы Михаил говорил, что Бог спасет его. Но одного знания оказалось мало. Нужно сделать шаг навстречу к Богу и принять Его спасение и любовь.
0: Я знаю, что я под надежной защитой Бога.
2: Ой, влюбляюсь в Него каждый день больше и больше.
1: Господь не только освободил Михаила и Татьяну от наркотиков, но и создал крепкую христианскую семью. С вами была Ольга Милтенис. До новых встреч на программе «Вечность в миниатюре».
3: Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Фёдор Михайлович Достоевский в своих произведениях поднимает немало сложных вопросов. Один из них – вопрос бесконтрольности и свободы. Ежели Бога нет, то все позволено. И с точки зрения моральных устоев все это действительно так. Если нет Творца, начала, высшего идеала, то все сплошная случайность, и можно делать все, что угодно. Ежели Бога нет, значит человечество вольно устроить полнейший хаос. Но есть и другая сторона. Если нет Бога, то вся ответственность за этот мир лежит на нас. Нам совершенно не к кому обратиться, за нами не к кому присмотреть. Никто не скажет нам, что хорошо и полезно, а что разрушает и калечит. Никто не дарует нам вдохновение творить бескорыстное добро. Ежели нет Небесного Отца, то все мы сироты и беспризорники, не знающие тепла объятий, семейных традиций и моральных ограничений, дарующих человеку безопасность. Я верю, что это не так. Бог есть, и без Него мы давно бы уничтожили друг друга, съели эмоционально и раздавили физически. Он хранит наш мир, являет свой свет через Церковь и помогает каждому из своих учеников и детей, несмотря на все искушения, становиться лучше.

0: покой и прощение. Радость. Нашли жизнь у ног Христа.
1: Будь частью служения Христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт свободное.медиа.

0: Вредные советы для тех, кто хочет быстро и эффективно завести свою духовную жизнь в тупик.
1: Если вдруг услышишь на проповеди что-то, с чем ты не согласен, сразу иди искать себе новую церковь. Наверняка где-то есть проповедник, который подходит тебе идеально. Просто ты его еще не нашел.
0: Поздравляем! Теперь вы на шаг ближе к духовному коллапсу.
2: Свободное радио. Нам по пути.

У Федора Достоевского в «Братьях Карамазовых» есть сильнейшая фраза, произнесенная Иваном. «Если Бога нет, все позволено». Быть христианином трудно. Всегда есть барьеры, за которые невозможно переступить, будто красные ленточки на твоем пути. Но убери эти барьеры, наступит вседозволенность. А за вседозволенностью ничего хорошего не бывает.

0: Новый час на свободном.
1: Время остановиться и слушать.
2: 27 сентября 326 года императрица Елена обнаружила деревянный крест, на котором был распят Иисус Христос. Несколько столетий реликвия путешествовала по миру, а потом исчезла. Однако сейчас ее частицы хранятся во многих христианских храмах от Парижа до Владивостока. Мы знаем, что после распятия Иисуса Христа и двух разбойников орудия казни исчезли. Нашли их лишь 3 столетия спустя. Произошло это, когда после прихода на византийский императорский трон Константина начался поиск христианских святынь. Этим занялась мать императора, святая равноапостольная Елена, которая примерно в 326 году находит при чудесных явлениях животворящий крест, на котором был распят Спаситель. Это чудо с некоторыми вариациями описывают многие церковные источники. Один из них повествует о том, что иерусалимский епископ Макарий поднес к умирающей женщине 3 креста, которые нашла царица Елена. И после прикосновения к одному из них умирающая исцелилась. Согласно армянской легенде, крест Христа при этом еще и расцвел. На нем появились цветы. Именно поэтому армянский крест Хачкар украшен растительным узором. До начала VII века крест находился в храме гроба Господня в Иерусалиме. Но затем, сначала в результате персидских, а затем арабских завоеваний, крест был утрачен. Есть мнение, что в преддверии нашествия арабов его разобрали на части. Сохранилось немало свидетельств о принесении частиц креста на Крит, в Антиохию, Эдессу и Константинополь. В общем, с VII века все говорит о разделении древа Господня. Позже, в эпоху крестовых походов, частицы креста привезли в Европу. Каждый хотел иметь частичку такой святыни, особенно в те времена, когда путешествовать к святым местам было трудно, долго и очень небезопасно. В честь обнаружения реликвии в церкви был установлен праздник. Он называется праздником «Воздвижение честного и животворящего креста Господня» или «Крестовоздвижение». В этот день христиане вспоминают слова Христа: «Кто хочет идти за мной, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мною». Ведь крест в христианстве – это орудие человеческого спасения. Именно с его помощью был разрушен ад.
3: След в истории.